Ну что, друзья, доброе утро всем, кто в эти минуты уже успел открыть свои глаза и настроить приемники на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. 27 июля, на календаре понедельник, 24 градуса за окном. Сегодня нас ждет еще один жаркий день. Подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу чуть позже, ну а пока позвольте поделиться с вами моими музыкальными планами на ближайший час. Аксвилл и Себастьян Энгроссо, Виктор Цой вместе с Филат Фекерс, Purple Disco Machine, Дискотека Авария, Holiday Boy, Николай Носков, The Weeknd и Daft Punk, группа Måneskin, Secret Service, The Weeknd и другие исполнители с нетерпением ждут вас уже в самый ближайший час. Желаю всем доброго утра, отличного настроения и боевого настроя на всю неделю вперед.

0: И ты, Баба-Яга.
1: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
2: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
3: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
0: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
1: И не обманут?
2: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
3: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык-07. Красиво, вкусно, удобно.
0: Так чего ждем? Заказываем!
4: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык-07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай! Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Ну что, друзья, верно, спать мы сейчас совсем не будем, этому не время. Утро в Уральске начинается, город, как я вижу, тоже понемногу оживает, а движение за окном становится все интенсивнее, а значит, пришло время рассказать вам о погоде. Лето в прошедшие несколько дней окончательно дало нам жару.

что, несомненно, радует меня, и я уверен, всех любителей настоящей жаркой погоды. 24 градуса за окном прямо сейчас. Сегодня нас ждет еще один горячий денек, до плюс 38, обещают нам синоптики ближе к полудню. На небе ярко будет светить солнышко, осадков быть не должно. Зато ветер поднимется ближе к обеду, начнет зачем-то дуть, и уже завтра это принесет свой эффект. Синоптики обещают некоторое снижение температур. Уже завтра будет не жарче плюс 31 градуса, ну а ближе к вечеру даже есть небольшая вероятность дождя. Ну а что вы хотели? Помните, каким был июнь? Беспросветные ливни, необходимость носить куртки и прочие сомнительные радости. Успеем еще в конце концов намерзнуться. Друзья, наслаждайтесь летом, ведь оно весьма и весьма скоротечно. Ну а прямо сейчас песня о жаре буквально, друзья, в исполнении Юрия Чичериной звучит в нашем эфире.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Purple Disco Machine прозвучал в нашем эфире. 7:36 в Уральске. До обеда еще далеко, но тем не менее спешу сообщить вам об одном вкусном, хоть и не совсем полезном празднике, который красуется на календаре сегодня, 27 июля. Друзья, в этот день празднуется день рождения такого блюда, как гамбургер. Этот популярный вид фастфуда отмечает уже 126-й день рождения. И, надо сказать, до сих пор не потерял своей популярности. Родился гамбургер, как и все гениальное, абсолютно случайно. Случилось это ровно в этот день, 27 июля в 1900 году в городе Нью-Хейвен, где к американскому владельцу закусочной по имени Луи Лессингу пришел перекусить один случайный гость, и у Луи на тот момент, как назло, не оказалось ни единого стейка. На мгновение растерявшийся, мужчина не растерялся, он пожарил котлету из оставшегося мяса и положил ее внутрь двух кусков тоста. Бутерброд очень понравился клиенту, и при этом есть и другие версии, кстати, происхождения этого блюда, прежде всего основанные на его названии. Например, есть версия, что гамбургер произошел от немецкого города Гамбург, где, согласно одной из версий, и был изобретен рецепт приготовления блюда, а уже потом он попал в далекую-далекую Америку. Ну, казалось бы, друзья, сколько лет прошло, ворошить историю уже довольно сложно, тем более, что никаких фактов, подтверждающих ту или иную версию, документально не зафиксировано. Да и неважно это все, главное, что сегодня гамбургер может позволить себе практически каждый из нас, если не купить, то хотя бы приготовить. Кстати, приготовленный своими руками гамбургер может быть гораздо-гораздо более полезный, даже если вы находитесь на диете. Вы все равно можете позволить себе это блюдо. Ну, возьмите вы котлету не из говядины, а куриную, и хлебцы возьмите какие-нибудь диетические. Вместо вредного майонеза добавьте какой-нибудь полезный соус. Ну и вот, в общем-то, вам и рецепт простого блюда уже на вашем столе. Так что, друзья, желаю вам стойко дождаться грядущего обеда. Ну и вот прямо сейчас даже мне захотелось песню под все это дело поменять. Песня тоже будет, ну, не про обед, конечно, а про завтрак. Зато в исполнении группы «Дискотека Авария», как я вам и обещал, еще в самом начале музыкального часа.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Stereo Flow прозвучали в нашем эфире, и, друзья, это что-то невероятное. 7:51 в городе Уральск, а значит, первый музыкальный час уже успел каким-то чудом пролететь, ну, практически мимо нас с вами. Николай Носков, The Weeknd и группа Måneskin ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Всем, кто спешит к своим рабочим местам, я, как всегда, желаю вам счастливой дороги, успешно добраться до мест своего назначения. Ну и, конечно же, друзья, не расходитесь, не разбегайтесь, ведь все самое интересное, как всегда, ждет вас впереди. Услышимся с вами через несколько минут. Всем классного, бодрого настроения.

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.

Вот такая добрая детская песенка о лете открыла очередной музыкальный час нашего эфира. «Поезд в лето» называется композиция. Честно говоря, услышав ее вступление, где слышен стук железной дороги, я бы, наверное, подумал, что сейчас будет играть группа «Сектор Газа». Но нет. Это была музыкальная заявка от нашего слушателя Александра, который заказал эту песню для своей дочери Дашеньки, которую все вы хотя бы заочно, но уже хорошо знаете. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто, возможно, только нашел в себе силы, чтобы начать новый день вместе с нами после прошедших выходных. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 27 июля. Еще один жаркий день сулят нам синоптики, ну и в нашем эфире тоже будет не менее жарко. Федук, Эва Макс, Макс Барских, Дима Билан и Мари Краймбери, Шторм, Диджей и Гришина, группа Вакуум, группа Кино, Полин Гагарин, Артур Пирожков и другие исполнители ждут вас со своими хитами за кулисами нашего музыкального эфира. Но и вы, друзья, тоже можете оказывать непосредственное влияние на наше музыкальное движение, присылая свои музыкальные заявки на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006. Сообщения ваши принимаю именно туда. Все они, разумеется, абсолютно бесплатны. Музыкальные заявки стараюсь исполнять как можно скорее. Ну а приветы и поздравления, которые вы тоже можете отправлять на все вышеназванный номер, прозвучат точно по расписанию в 9:30 в рамках нашей постоянной рубрики «Привет и поздравлений. Кто сегодня молодец?». Желаю всем доброго утра. 8:04 в Уральске. Далее Федук с песней «Пазлы» на волнах «Радио Окей».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

Holiday называется композиция в исполнении Тима Масса. Действительно, друзья, сегодня первый день новой рабочей недели. 27 число на календаре. Друзья, все мы привыкли к тому, что где бы мы ни находились, практически всегда мы попадаем под пристальный взгляд камер видеонаблюдения. На улице, во дворах и дорогах нашего города, в торговых центрах, школах, магазинах, кажется, камеры есть уже везде. А некоторые домовладельцы уже давно устанавливают камеры самостоятельно в собственных домах, дабы иметь возможность наблюдать за животными или даже непрошенными гостями, которые, возможно, придут к вам домой в ваше отсутствие. Сьерра Уин, так зовут героиню нашей истории, проснулась от сигнала собственной камеры видеонаблюдения, установленной во дворе. Сигнал означал только одно, что к ее дому приблизился незваный гость, и этот кто-то немало напугал нашу женщину, которая проживает в штате Флорида. Визитером оказался довольно крупный аллигатор длиной аж 2,5 метра. Чешуйчатый гость не только выглядел страшно, но еще и вел себя абсолютно неподобающим образом. Он громко стучал хвостом о входную дверь и широко раскрывал впечатляющих размеров пасть, а также громко шипел, угрожая всем вокруг. К счастью, представители власти, которых вызвала героиня нашей истории, прибыли на место происшествия довольно быстро и обезвредили, изловив грозную рептилию. Также надо сказать, что женщина этому несказанно была рада, ну и, конечно же, обрадовал ее еще и тот факт, что камера, которую она установила, кстати, совсем недавно, так сильно выручила женщину, ведь вполне возможно возникла такая ситуация, что женщина просто отреагировала на шум во дворе, пошла, открыла бы дверь, ничего не подозревая, и стала жертвой огромного-огромного аллигатора. Друзья, желаю вам, чтобы вы в подобные неприятности никогда не попадали, чтобы крокодилы, бегемоты и прочие хищники обходили вас за 3 версты. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции в исполнении группы «Вакуум». Называется она «I Breathe». Довольно старая, но тем не менее очень и очень хорошо звучащая песня даже на сегодняшний день.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, друзья, вот и пришло время очередного тура нашей замечательной игры, которая называется «Керамире», которая проходит каждый день, два раза в день, 8.30 и 18.30, где мы с моими коллегами Еленой и Алишером каждый день загадываем для вас все новые и новые музыкальные загадки. А вы, друзья, эти самые загадки разгадываете, ну, прежде всего, для своего удовольствия, я надеюсь. А во-вторых, конечно же, в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июля мы разыгрываем своеобразную путевку на романтическое свидание с вашей второй половинкой в студию гончарного мастерства, которая называется «Творец». Кстати, если хотите познакомиться с тем, что происходит в этой студии, вы можете зайти на страничку Instagram gonchar.yurlsk. В общем-то, ждет вас там не что иное, как лепка. Лепка из глины. Вместе с вашей второй половинкой вы сможете освоить это, возможно, новое для себя направление в творчестве. Возможно, впоследствии вообще станете каким-нибудь профессиональным гончаром. Кто знает, друзья, сейчас эта профессия, как мне кажется, достаточно редка, так что все шансы занять лидирующие позиции у вас будут. Ну, а если нет, то, во всяком случае, сможете отлично провести время, расслабиться и освоить для себя такой новый и экологически чистый материал, как глина. Правила нашей игры также очень простые, друзья. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной композиции, которую я специально для вас приготовил. Прозвучит он в обратном направлении. Линии задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача, конечно же, угадать эту песню и дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Меня прежде всего интересует название песни. Если не знаете название, можете спеть. Если не знаете даже слов этой песни, можете попробовать назвать название группы, а там я уже вас вытяну на правильный ответ, будьте уверены. Номер, на который нужно звонить, остается неизменным. 8-771-202-1006. Проверяю, все ли у меня в порядке, все ли подключено. Ну и, друзья, нет смысла тянуть. Давайте скорее слушать музыкальную загадку.

0: Вот такой вот музыкальный, не побоюсь этого слова, ребус прозвучал в нашем эфире. Даже не знаю, пронеслись ли в вашей голове какие-то мысли. Возможно, у вас там сейчас как в матрице вот так вот буковки сверху падают, и вы стараетесь среди них найти какие-нибудь знакомые слова для того, чтобы понять, что же это за песня прозвучала, и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, чтобы наконец-то назвать правильный, а может быть и неправильный ответ. Кстати, за неправильные ответы никаких санкций у нас не предусмотрено, поэтому звоните, ошибайтесь, все это доступно, все это для вас, друзья, и даже ругаться не будем. Но звонок, тем не менее, у нас в студии уже раздался, и я даже знаю, кто к нам звонит. Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
0: Доброе утро, вы, смотрю, к нам зачастили, очень приятно вас слышать вновь.
1: Вас тоже приятно слушать каждое утро.
0: Как ваши дела, Иван, вы в дороге?
1: Да, я в дороге.
0: Ну что же, песенка вам знаком, скажите мне, пожалуйста.
1: Прям вот прям про дорогу. Лететь куда-то вдаль, песня, что-то такое.
0: Так, очень знакома песня. И вы, между прочим, абсолютно верно назвали ее название. Песня называется «Лететь». А слова какие-нибудь вспомните из нее?
1: Блин, вот сейчас вот в голове все мешается. Но вот песню просто вспомнил как-то словечки.
0: В целом вы правы, этот ответ я принимаю, потому что ключевое слово название песни вы назвали абсолютно верно. Я не знаю, как вам это удалось. Очень близка тема направления полета, согласитесь вам.
1: Ну да.
0: Вы у нас в аэропорту работаете, песня про полеты. Ну что же, я вам тоже желаю отличного дня, чтобы день прошел без залетов в вашей работе, чтобы все было как полагается. Ну а с вас привет и поздравления, Иван.
1: Ну, хотел передать привет всем вам на работе. Ну, вообще, кто меня слышит, кто слушает наше радио по утрам, вот, чтобы заряжались позитивными моментами с утра. Чтобы всех было все хорошо. Удачи всем.
0: Спасибо вам огромное. Да вы уже практически звезда нашего эфира, поэтому уверен, что вас узнают и родные, и коллеги. Желаю вам классного дня. Ну и, конечно же, продолжайте звонить и угадывать. Ну что же, вот и разгадана песня. Я не знаю, как Ивану это удалось, но тем не менее, несмотря на то, что даже напеть он ее не смог, на что неудивительно, песня-то уже давно подзабытая. Ее, конечно же, Антон Беляев недавно попытался реанимировать, издав свою версию этой композиции. Ну, просто взял и аранжировку более современную ей придал. Также эта песня звучала в качестве саундтрека, если мне не изменяет память, к художественному фильму «Лед». А называется она, как нам и сказал Иван, «Лететь». Исполняет ее группа «Омега». Не та «Омега», что вот у нас там в районе завода находится, а через буковку «А». «Омега». Вот именно так она пишется. Так что давайте вспомним и освежим в память эту замечательную, красивую, на мой взгляд, композицию. Ну и, конечно же, Ивану отдельный привет и громкие аплодисменты за то, что дозвонился и разгадал эту, на мой взгляд, не самую простую композицию.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
8: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Я знаю, что ты хочешь, говорят нам Баста Раймс и Марайя Керри, исполняя композицию под названием I Know What You Want. 8 часов 51 минута в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и еще один музыкальный час подошел к своему завершению. Я с вами на этом не прощаюсь, друзья, и под финал этого музыкального часа даже исполняю для вас музыкальную заявку, которую прислал мне наш постоянный слушатель Дмитрий, которую я, надо сказать, немного упустил, но тем не менее вот увидел и стараюсь как можно скорее ее исполнить. Дмитрий пожелал услышать в этот раз композицию не столь тяжелую, как он предпочитает обычно. Это группа Би-2, песня называется «Компромисс». Несмотря на свое название, песня бескомпромиссная, и я уверен, что понравится абсолютному большинству жителей нашего города и слушателей радио «Окей». Дмитрий, вам огромное спасибо за заявку. Ну и, друзья, конечно же, оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. Скоро обязательно продолжим.

расслабьтесь, друзья! Именно к этому призывает нас Мика с песней «Релакс», открывшая очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Ну что же, излишне напрягаться действительно не стоит, тем более, что сегодня только понедельник. Наверняка многие из тех, кто уже пришел на работу, в эти самые минуты активно делятся со своими коллегами накопленными за прошедшие выходные новостями и впечатлениями. Напомню вам, что сегодня 27 июля, 28 градусов тепла за окном. Ну а в нашем эфире, как всегда, звучит музыка, которая поможет вам наконец-то собраться и приступить к своим должностным обязанностям. Набу, Филипп Киркоров, группа «Градусы», Гэри Халивелл, Манескин, Леонид Агутин, Артур Пирожков и Клава Кока, Юлия Зиверт, группа «Озон» и другие исполнители ждут, не дождутся, чтобы прозвучать специально для вас. 8-771-202-1006 — это наш номер WhatsApp, на который я принимаю ваши сообщения, если хотите просто поболтать. Ну а если хотите услышать свою любимую композицию, присылайте музыкальную заявку прямо ко мне в студию. Ну и, конечно же, не забывайте про приветы и поздравления, которые прозвучат уже в этом музыкальном часе ровно в 9 часов и 30 минут по местному времени. Если сделать хотите приятное вашим близким, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ну что же, всем классного начала дня. Солнышко уже высоко, на улице становится все жарче. Я напомню, что сегодня температура вновь вплотную приблизится к отметке в 40 градусов. Поэтому, если вы такой же любитель жары, как и я, то ликуйте, друзья. Лето скоротечно, и нужно наслаждаться каждым мгновением.

0: Реклама.
1: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Тише.
1: Филипп Киркоров на волнах радио Кей, 9 часов и 22 минуты в Уральске. Друзья, все вы наверняка хорошо знаете сказку о золотой рыбке и то, что человек, сумевший поймать такую, получает уникальную возможность исполнить три своих самых заветных желания. Но это все сказки, друзья. Реальность же такова, что она немного отличается от того, что мы привыкли читать на страницах волшебных книг. А золотые рыбки вместо исполнения желаний порой несут реальную опасность для обитателей водоемов. Вот, например, в провинции Альберта, что находится в Канаде, даже стартовала целая кампания, которая называется Don't Let It Loose, которая призывает всех владельцев аквариумных золотых рыбок быть более ответственными. Дело в том, что в водоемах провинции за последнее время было зафиксировано более 100 случаев появления аквариумных рыбок, так что кампания Don't Let It Loose направлена против того, чтобы люди выпускали таких рыбок на волю. И дело даже не всегда в том, что люди банально смывают своих рыбок в унитаз. Некоторые вполне осознанно и умышленно выпускают рыбок непосредственно в сами водоемы. Ну и казалось бы, а что тут такого? В конце концов, рыба, она и есть рыба. Должна жить в реке, на воле, но только не золотой аквариумный монстр. Дело в том, что попав в реку или озеро, очаровательное создание превращается в огромного, прожорливого и на редкость живучего карася, кем, по сути-то, и является, становясь опасным вредителем и беспощадно поедает как местных жителей, так и уничтожает кормовую базу, заставляя других коренных жителей водоемов, так сказать, отступать от мест своего постоянного обитания. Золотые рыбки в природе чрезвычайно опасны. И, кстати, в Канаде за выпуск аквариумных рыбок даже предусмотрен очень и очень крупный штраф в размере $70 900, хоть и канадских, но все-таки долларов. Это почти, друзья, 24 миллиона тенге, если перевести на наш курс. Другое же наказание, которое может грозить тем, кто любит выпускать рыбок на свободу, это тюрьма. Целый год заключения. А мне вот интересно другое. А предусмотрена ли обратная какая-то вот обратный механизм, награда тому, кто возьмет да и поймает вот такую золотую рыбку в пруду? Ведь он же в конце концов изымет ее, так сказать, из круговорота естественного. Или все как в сказке, придется довольствоваться исключительно тремя желаниями. Вот это вот, друзья, конечно, вопрос. А всем, кто, кстати, в эти дни собирается на рыбалку, вам я желаю счастливого времяпрепровождения, крупного улова, и чтобы приключения, которые вас ждут в эти дни, были исключительно приятными. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Озон с композицией под названием Dragosta Dintei. Ну и, друзья, уже буквально считанные минуты остаются до рубрики «Привет и поздравления». Кто сегодня молодец, я пойду собирать воедино все ваши теплые пожелания, а вы пока послушайте эту подзабытую композицию.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:31 в Уральске, друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, наши дорогие слушатели, успели прислать на номер студии 8 771 202 1006. Надежда передает огромный пламенный привет своему дорогому мужу Виталию. Виталий, ты забыл дома свои контейнеры с едой. Не голодай там, сходи что ли в столовую, а вечером я жду тебя на горячий ужин. Очень тебя люблю. До вечера. Ну что же, я очень надеюсь, что Виталий действительно не растеряется и добудет себе условного мамонта прямо на поле своей работы и с мужественной его слопает. Алибек хочет поздравить своего друга Ержана с рождением сына. Поздравляю вашу семью с этим огромным счастьем. Пусть парень растет крепким и здоровым. Терпения вам и спокойных ночей, пишет Алибек. Еще одно сообщение прислал нам Даулета. Стою на трассе, жду эвакуатор, слушаю радио. Вот такое вот сообщение. Пожелайте мне, чтобы ремонт двигателя моего автомобиля стоил дешевле, чем крыло от Боинга. Привет всем, кто сейчас в дороге. Ну что ж, Даулет, могу вам искренне посочувствовать и пожелать, чтобы действительно все обошлось малой кровью и ремонт не вылетел вам в копеечку. Кстати, напишите, что у вас за автомобиль и что с двигателем случилось. Уж очень мне интересно. Еще одно сообщение, друзья. Передаем привет нашему системному администратору Коле. Коля, спасибо, что спас нас от коллапса сегодня утром и вернул нам интернет. Ты настоящий шаман. Без тебя весь офис бы просто встал. Ну что ж, друзья, вот такова вот работа системного администратора. Многие считают, что вот он сидит у себя там в каморке, ничего не делает. Все же само работает, в конце концов. А между прочим, это именно заслуга вашего сисадмина, что все настроено таким образом, что даже если какие-то сбои и происходят, все это настолько быстро и прозрачно решается, что вы этого даже заметить не успеваете. Кстати, всем айтишникам, программистам, девопсам и всем, кто просто на «ты» с компьютерами, я передаю отдельный привет. Но и это еще не все, друзья. Также сегодня в нашей огромной компании, акционерном обществе «Талап», нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует воспитатель дошкольного мини-центра нашей компании Шарявского Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, конечно же, самого крепкого здоровья прежде всего, чтобы в эти жаркие дни ваши воспитанники вас исключительно радовали, приносили вам что-нибудь приятное в качестве подарков, какие-нибудь поделки, выполненные собственными руками. Я знаю, что дети всегда любят что-то творить и дарить тем, кто им очень-очень нравится. Я надеюсь, в их числе именно вы. И пусть сегодняшний день станет для вас настоящим праздником и принесет вам много приятных подарков. Также сегодня свой день рождения празднует плотник ритуальной службы нашей компании Чернов Виктор Викторович. Виктор Викторович, также поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, ну, опять же, крепкого здоровья. Уж без этого ресурса в наши дни, да и во все времена, пожалуй, ну просто никуда. Желаю, чтобы ваша работа приносила вам огромное количество удовольствия, чтобы в ней всегда было место для каких-то новых творческих идей, чтобы все ваши желания непременно воплощались, а сегодняшний день стал для вас настоящим праздником. И еще один именинник у нас есть сегодня. Это специалист службы безопасности Ахмеджанов Жаслан Максотович. Жаслан Максотович, также поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, ну опять же, крепкого здоровья, друзья. Как ни крути, уж без него-то никуда. Чтобы на вашем боевом посту, когда вы там находитесь, буквально муха мимо вашего уха не пролетела. Чтобы вы всегда знали, что, где, как происходит. Были в курсе всех событий, как настоящий разведчик. Уж кто-кто, а специалисты службы безопасности, мне кажется, все-таки всегда были и будут такой отдельной категорией людей, которые посвящены во все вопросы чуть больше, чем обычно. точно. Желаю вам успехов в вашей работе, ну и, конечно же, отличного настроения в этот прекрасный день. Ну а сейчас, друзья, несмотря на жаркую погоду, на столбиках термометров уже 30 градусов, а утро только начинается, я, пожалуй, добавлю еще один градус в наше утреннее звучание в виде композиции в исполнении группы «Градус». Песня называется «Голая». Ну что же, действительно, друзья, чем жарче погода, тем меньше одежды становится на людей, хотя... Замечаю я какую-то странную тенденцию в последнее время. Молодежь, да, и не только молодежь, а и люди более зрелого возраста в такую жаркую погоду носят кофты. Вот я не знаю, чем уж они помогают. Может быть, действительно каким-то образом теплоизолируют от того жаркого состояния, которое сейчас творится в нашем городе. Но мне кажется, если в такой кофте еще и под свет солнца попасть, то получится просто настоящий гриль под этой кофтой. Поэтому желаю вам, друзья, сегодня не перегреться, прячьтесь под кондиционерами, пейте прохладную водичку, ну и наслаждайтесь теплом и каждой минутой этого прекрасного лета. Группа «Градусы» звучит в продолжении нашей музыкальной программы.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Тёны Шу с композицией Walk With Me прозвучали в нашем эфире без 8 минут 10 в Уральске. Друзья, третий музыкальный час стремительно завершается, и, как всегда, пришло время подводить условную черту и итоги нашего сегодняшнего утра, а заодно и рассказать вам о тех событиях, которые произошли в этот самый день 27 июля в исторической перспективе. В 1970 году родился Николай Костервальдо, датский актер, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов». Честно сказать, ни одной серии этого сериала я не смотрел, да и вообще я стараюсь к тем сериалам, которые содержат в себе более, ну так скажем, условно 8 серий, не притрагиваться, уж слишком много времени они отнимают. В 1975 году родился Яков Цверкунов, рок-музыкантов, гитарист группы «Северный флот», а в прошлом, до 1998 года, гитарист панк-рок группы «Король и Шут». Недолго он был в ее составе, всего пару лет, но, тем не менее, кое-какие песни записать успел. В 1946 году родился Токтаров Бакиров, первый казахстанский космонавт и герой Советского Союза. В 1948 году родился Тулеген Мухаммеджанов, казахстанский композитор и общественный деятель. Ну а в 1972 году еще один наш космонавт Айдын Айымбетов, казахстанский космонавт, который со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве борт-инженера второго транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции. Ну, такой космический день сегодня. Надеюсь, что и ваши дела достигнут больших и больших высот. Желаю вам успехов. Тем более, что сегодня понедельник, начинается новая рабочая неделя. Впереди целых 5 дней напряженных, которые, я уверен, вы проведете в решении различных задач, которые вам поручит начальство. Ну и пусть все это складывается как нельзя лучше, чтобы выходные вы могли провести с чувством выполненного долга. Группа Måneskin с песней «I Wanna Be Your Slave» прозвучит в финале этого музыкального часа. Ну и я на этом прощаюсь с вами до завтра. Друзья, настраивайте свои приемники на волну радио «Окей» ровно в 7 утра, где мы с вами вновь встретимся и продолжим наше музыкальное путешествие. Всем отличного настроения, всем пока!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Где-то в сказочном лесу.
4: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
5: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
6: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
7: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
4: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
5: И не обманут?
6: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
7: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
4: Так чего ждем? Заказываем!
3: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру

0: Электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках «Ауталаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленные время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык-07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык-07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Минздрав Казахстана проведет проверку всех родильных домов страны. До 15 августа будут проверены все 69 родильных домов. Такое поручение дала министр здравоохранения Ахмарал Альназарова. Кроме того, усилит контроль за отпуском антибиотиков. Их продажа должна осуществляться только по рецепту. Медучреждения также обеспечат средствами дезинфекции, современным оборудованием, масками, перчатками и одноразовыми расходными материалами. А персонал пройдет дополнительное обучение. ЦОН расширит услуги доставки документов на дом. В течение ближайшего месяца в перечень документов, доступных для доставки, войдут документы по регистрации недвижимости, регистрации и ликвидации юридических лиц, а также ряд услуг в сфере образования. Теперь горожане смогут получать готовые документы через курьера без повторного посещения ЦОНа. Услуга предоставляется на платной основе, а о готовности документа заявители уведомят СМС-сообщением с номера 14-14. Сегодня первому казахстанскому космонавту Тохтарову Бакирову исполнилось 80 лет. Он вошел в историю как первый гражданин Казахстана, совершивший полет в космос. В 1988 году Тохтаров Бакиров был удостоен звания Героя Советского Союза за выдающиеся достижения в авиации. В 1991 году он отправился в космос с космодрома Байконур, став первым казахстанским космонавтом. В Уральске начался средний ремонт Желаевской трассы. В рамках проекта обновят участок дороги протяженностью 7,5 километров. Старое асфальтированное покрытие полностью заменит на новое, более прочное и устойчивое с высокими нагрузками. Срезанный асфальт используют для ремонта улиц, где ранее не было асфальтного покрытия. В городском акимате предупредили, что на время проведения работ возможны временные ограничения движения и призвали водителей заранее планировать свой маршрут. В России ужесточат правила для трудовых мигрантов. С 1 октября 2026 года вступит в силу новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, трудовые мигранты должны будут подтвердить доход не ниже прожиточного минимума не только для себя, но и для членов своей семьи. При несоблюдении этого требования в продлении трудового патента могут отказать. Кроме того, дети мигрантов после достижения 18 лет обязаны в течение 30 дней покинуть Россию или оформить собственный трудовой патент. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сюйлесу – разговаривать. Сюйлесу керек – надо поговорить. Сюйлесу – разговаривать. Сюйлесу керек – надо поговорить. Сюйлесу керек. Сюйлесу – разговаривать. Сюйлесу керек – надо поговорить. Сюйлесу керек.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас.
8: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
9: Поставь дела на паузу.

эти женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэ. Сенем жюрегнем, жиелегенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Алда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема с вступлением в должность премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии. В поздравительной телеграмме глава государства отметил высокий уровень казахстанско-британских отношений и подтвердил готовность к дальнейшему развитию политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент также пожелал ему успехов в государственной деятельности, а народу Соединенного Королевства благополучия. Благополучие и процветание. В Казахстане разработают новую модель развития науки. На 2026 и 2030 годы подготовлен проект, включающий 72 меры по совершенствованию научной сферы. Документ предусматривает развитие научных кадров, поддержку региональных исследований, создание единой инновационной экосистемы и укрепление связи науки с экономикой. Также планируется расширить международное научное сотрудничество и поддерживать разработки, имеющиеся высокий потенциал для практического применения. В Японии создадут резервную столицу на случай крупных землетрясений и других чрезвычайных ситуаций. Парламент страны одобрил соответствующий закон. Согласно документу, резервную столицу премьер-министр выберет среди префектур, соответствующих требованиям по численности населения и уровню экономического развития. Власти считают, что это позволит обеспечить бесперебойную работу государственных органов даже в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций. В Кызылординской области с начала года выловили около 2300 тонн рыб. Более 90% улова приходится на Малый Арал. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, около 1800 тонн рыбной продукции экспортировано в 12 стран. В регионе работают 11 рыбоперерабатывающих заводов, 4 из которых имеют сертификат Еврокод, позволяющий экспортировать продукцию в страны Евразийского союза. В Западно-Казахстанской области прошла республиканская акция «Не дай себя обмануть», направленная на профилактику интернета и телефонного мошенничества. Полицейские, общественные активисты и волонтеры рассказали жителям о правилах кибербезопасности и наиболее распространенных схемах мошенников. Горожанам напомнили о необходимости не сообщать посторонним личные данные, реквизиты банковских карт и СМС-коды. Не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. 4 августа в Казахстане вступают в силу новые правила продажи рогов сайгака. Теперь рога и произведенная из них продукция будут реализовываться только через электронный конкурс. Торги пройдут на веб-портале реестра государственного имущества. Участвовать в них смогут только юридические лица, имеющие необходимые лицензии и международные сертификаты для использования рогов сайгака в производстве лекарственных и фармацевтических препаратов. Победителем станет участник, предложивший наивысшую цену. Новый порядок будет действовать с соблюдением требований Международной конвенции CITES. Минздрав Казахстана проведет проверку всех роддомов страны. До 15 августа будут проверены все 69 родильных домов. Такое поручение дала министр здравоохранения Ахмарал Альназарова. Кроме того, усилят контроль за отпуском антибиотиков. Их продажа должна осуществляться только по рецепту. Медучреждения также обеспечат средствами дезинфекции, современным оборудованием, масками, перчатками и одноразовыми расходными материалами. А персонал пройдет дополнительное обучение. В Казахстане продолжают подготовку к отопительному сезону. В этом году на ремонт и модернизацию электростанций, тепловых сетей и коммунальной инфраструктуры выделено 384 миллиарда тенге. Средства направят на повышение надежности энергосистемы и бесперебойное обеспечение населения теплом и электроэнергией. Благодаря ранее проверенной модернизации снизился уровень износа сетей и сократилось количество технологических сбоев. Кроме того, к предстоящей зиме уже сформирован запас угля. Заготовлено более 8 миллионов тонн, что превышает плановый объем. В Казахстане рассматривают возможность введения индивидуального подоходного налога для самозанятых граждан. По словам вице-министра национальной экономики Ирлана Сагнаева, до конца года государственные органы проведут всесторонний анализ этой категории работников. По итогам первого полугодия число самозанятых в стране достигло 688 тысяч человек. Сейчас они не платят индивидуальный подоходный налог, а перечисляют только 4% внебюджетные фонды. При этом окончательное решение по данной инициативе пока не принято. Министерство внутренних дел Казахстана призывает подростков соблюдать правила безопасности в социальных сетях. Ведомство рекомендует не публиковать личные данные, включая домашний адрес, телефон, название школы и свое местоположение. Кроме того, подросткам советуют не добавлять в друзья незнакомых людей, ограничить доступ к своему аккаунту настройками приватности и сразу блокировать подозрительных пользователей. В МВД напомнили, что безопасность в интернете гораздо важнее количества подписчиков и лайков. Экипаж, проработавший 7 месяцев на Международной космической станции, вернулся на Землю. Космический корабль «Союз МС-28» успешно приземлился в районе Жезказгана. На борту находились российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Экипаж полностью выполнил научную программу миссии и благополучно вернулся на Землю. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сөйлесу – разговаривать. Сөйлесу керек. Надо поговорить. Сөйлесу – разговаривать. Сөйлесу керек. Надо поговорить. Сөйлесу керек. Сөйлесу – разговаривать. Сөйлесу керек. Надо поговорить. Сөйлесу керек.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген

Впрочем, звезд на небе больше, чем песчинок на всей земле. Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – места нет!

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: день карусели. В юге метели, праздник веселья. Дни и недели, верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.